0: Bild.
1: Trigger FM. Werbung.
2: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
3: Yeah! Trigger FM, das Radio der freien Medien.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».